намиккараагума таакко илериуккит ангиқарсимава. Сакуроқ пуллунгаруқ

атаатама аангутангита орсуани орсерлу атаннутиккалу иллаккуи торпани сеймай нимиккараама такко иликкуи ангерсимо тусаакуулаппаглумару атаккуниами.